За конец рубрика е 3 об 3, па ше до 25 августа 1995. Такрат е 43-летни басист и певец Дак Стегмайер наредил самомор. Он е бил нюйоршки глазбеник, ки е соделовал с огромно другими звездами тега поклица. Дело е за седбо The Carpenters, с Hall & Oates, дело е туди с Биллием Джоулом. И, сведа, тега ле следнега мормо здале па тут завртет. A Matter of Choice.